0: Реклама.
1: Турли толоу саналары вах сопракамлардан чарчадың гизма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматыда бирлаштырин. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вақт.

0: Реклама.
1: Турли толоу санала рэвах сопракамлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакт. O'zbekistonda soat 16.

0: Реклама. Турлитулов саналарева хсопра камлардан чарча дингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 22.